0: Примишь дома? Нет. Пока тебе дома, брат. Он бурет, если казба. Ака те болим, то бурет, да ми се яви.
1: Када би ми барем вратио, моје средство из

0: Здравствуйте. Можете более того, что как два, там есть романа. Ай, добро, добро. Да забирайте, да без пары, ну и лишь. А ты брось, а ты добро видите. И не нуя от тебе. Мене тысячу полицию ради. Папа, ты не можешь чудить, как ты кто-то. Вы же за тебя лишь. Не можете нас не чудить, случайно. А кто из двух фигурен авто, или что, случайно. Там вот он эти речи. А ты брось.
1: Prvi Crnogorski radio. Radio Cetinje.